0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, τσέσε.
2: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com
0: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.